0: И электронная повестка считается врученной автоматом.
1: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
0: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
1: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
0: Так.
1: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
0: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
1: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
0: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
1: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
0: Сразу 9?
1: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
0: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
1: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись он совершеннолетний подписал сам».
0: А доказать угрозы нельзя.
1: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
0: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
1: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
0: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
1: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
0: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
1: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
0: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 1557 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Лёгушка.
3: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
5: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
3: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
6: Ну вот, впервые...
7: Неплохо.
6: Хорошо, я еще не спала.
8: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лужу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
3: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
9: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
3: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
11: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
2: Главные новости дня.
7: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
12: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
7: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
13: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
7: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
14: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель, один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
7: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
15: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам, что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
7: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
10: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку туманные транспортные системы двух стран.
16: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
17: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
18: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
17: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
19: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
20: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
21: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
22: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
23: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
24: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
25: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
3: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
26: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
17: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
19: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
17: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
0: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
17: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
4: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
5: Ох, что летит? Это прям над головой.
6: Это что летит?
5: Это дрон.
6: Ой,
3: еб... В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область.

0: На саратовском НПЗ пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
3: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
1: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
1: «Красный карлик». На радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОАА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения «СОСУС» записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта, а «Замедление» напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана

0: пробудились древние подводные монстры, Левиафан или Ктулху, из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника Блупа находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали и чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможны резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой. Вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
1: Радиолента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
4: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
5: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
7: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
6: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
7: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
6: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
8: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
6: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
9: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей Беспрозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что Беспрозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
6: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей Беспрозванных обещал завершить второй и третий этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь второй этап перенесли на март 2027, а третий – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
9: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
6: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на кануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет, в Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых, примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
11: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
12: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
11: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолета одного названия, но собранные разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
11: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
11: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
15: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5%. и 0,2%. Но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
10: Главные новости дня.
11: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
16: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
11: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
17: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
11: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
18: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
11: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
19: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице, они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
11: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радиолента самые важные высказывания дня.
3: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
20: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне приходит,
21: вы уже видели?
20: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
3: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
22: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит: а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
1: Радиолента. Прямая речь.
23: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
24: Я подводил итоги за прошлый месяц, да. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь носить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович. И долго его после этого критиковали.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему мы на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра, с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Можно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота, массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден, а у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, пятый год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся. И сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
5: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
11: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
5: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
11: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
7: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
11: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
9: Ох, что летит?

0: 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
1: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
0: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на Саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор, канал «Записки ветерана», об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
4: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
3: Бесполезные или опасные? Военкор Астрахань о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с Палантир.
4: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с Палантиром представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал, опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
3: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор Поддубный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
4: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. Заседание

0: В Германии примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
3: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
2: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
4: Ой, сразу два, вот.
2: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
4: О, летит! О.
2: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
5: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
2: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
6: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
7: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. В Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
6: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
0: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
6: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
8: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условие: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
11: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, Мне неинтересно подписание контракта. Уже кричит мне в трубку: «Все, ждите повестку!» и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
13: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
12: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
14: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
12: Ага.
14: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
12: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
14: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
12: Ого, 7 часов.
14: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
12: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
14: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки: на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
12: То есть это не разовые перегибы?
14: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
12: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
14: Ну да.
12: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
14: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
12: В смысле?
14: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
12: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
14: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
12: Игра в одни ворота получается.
14: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят: «Ну, он же сам ручку держал».
12: Ну, ручку-то он сам держал, да.
14: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи – не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
12: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
14: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
12: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
14: Официально да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
12: Ничего себе.
14: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
12: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
14: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
12: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
14: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без скатуса, без выплат за ранения.
12: А с контрактом с деньгами?
14: Да.
12: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
14: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
12: Статистика, значит.
14: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
12: Срочника так нельзя.
14: Срочник и дисия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
12: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
14: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
12: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
14: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
12: Большой план.
14: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
12: 79 тысяч? Операторов дронов? Это же целая армия?
14: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
12: И как успехи? Набрали?
14: 50-я часть плана.
12: Жесть.
14: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
12: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
14: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
12: То есть их вычисляют.
14: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
12: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
14: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
12: И погиб он не за монитором?
14: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
12: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
14: Именно так. Приказы не обсуждаются.
12: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
14: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
12: В смысле обман?
14: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
12: Ага.
14: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
12: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
14: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
12: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
13: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
12: И электронная повестка считается врученной автоматом.
13: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
12: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
13: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
12: Так.
13: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
12: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
13: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
12: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
13: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
12: Сразу 9?
13: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
12: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
13: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись, он совершеннолетний, подписал сам».
12: А доказать угрозы нельзя.
13: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
12: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
13: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
12: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
13: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
12: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
13: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
12: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
1: Радио Лента. Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
15: чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище и привести в порядок укрытие. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
16: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
15: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
16: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
15: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
17: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
15: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
18: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей Беспрозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что Беспрозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
15: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить второй и третий этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь второй этап перенесли на март 2027, а третий – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре, а тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
18: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
15: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на кануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет, в Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
19: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области, в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
20: Мы хотим мира.
21: Партия
20: есть «Единая Россия» — это партия войны, голода и нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила на иностранные деньги, финансировалась, и ее совет про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодный и ненужный для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
21: Остальные политические партии, поддержите нас!
22: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
24: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
23: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
25: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
23: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
26: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
23: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
27: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа.
0: Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибирь и Дальний Восток мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
23: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Прямая речь.
10: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
2: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
22: Криминальные новости.
3: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОД, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
22: Радиолента. Прямая речь.
10: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
4: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
22: Главные новости дня.
5: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
6: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшки.
5: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
7: Вот эта ночь, она была адовая. Реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще впору.
5: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
8: Ну вот, впервые...
11: Неплохо.
8: Параша, я еще не спала.
11: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
5: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
8: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
5: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Радио Лента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
9: Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
9: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
12: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные

0: счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое к тому же для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
3: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
5: Ох, что летит? Это прям над головой.
6: Это что летит?
5: Это дрон.
4: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.

0: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по Озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
3: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
4: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
3: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
5: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
7: Сразу два, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
7: О, летит! О!
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
8: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
10: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
9: С автомобилем? В каком смысле?
10: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
9: То есть звук просто перебивает стук мотора?
10: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
9: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
10: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
9: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
10: Свет в окнах горит, двери открыты.
9: Да, регистратура работает, врачи на местах.
10: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
9: На те самые фонды ОМС?
10: Да, на них.
9: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
10: В идеальной модели, да, финансируется. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
9: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
10: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
9: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть,
10: включается режим тотальной экономии.
9: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
10: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
9: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
10: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
9: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
10: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
9: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
10: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
9: А значит, страдает качество диагностики.
10: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
9: Какой?
10: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
9: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
10: Да-да, аргументация именно такая.
9: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
10: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
9: Так.
10: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
9: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
10: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
9: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
10: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
9: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
10: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
9: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
10: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
9: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
10: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
9: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
10: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
9: Дороги и трубы.
10: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
9: То есть весь транзитный грузовой поток…
10: идет прямо через городские улицы. Да, тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
7: Ой, небо красное. Что-то горит.

0: вас в коридоре вещи, стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
8: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
6: Главные новости дня.
9: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
4: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
9: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
10: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
9: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
11: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
9: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
12: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам Чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
9: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку туманные транспортные системы двух стран.
13: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
6: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
17: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
16: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
18: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
19: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
20: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
21: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
22: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
23: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
24: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта? контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
15: Говорят военкоры.
16: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
18: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
16: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
0: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины – формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
16: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
2: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
3: Ох, что летит?
4: Это прям над головой.
3: Это что летит?
4: Это дрон!
1: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров.
5: Большие гиганты.
1: Без беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
5: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и так эти легитимные страны определяет, как бы вот так вот, от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
6: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
8: Привет! С вами красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулеж неизвестного гиганта, а «Замедление» напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и Замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Хагалас». Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений.

0: Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
3: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
4: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслужили. Славянские Краматорские в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: К чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова многострадальная.

0: Газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
1: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
0: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
1: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
0: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
2: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
0: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
3: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей Беспрозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что Беспрозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
0: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей Беспрозванных обещал завершить второй и третий этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь второй этап перенесли на март 2027, а третий – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
3: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
0: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет, в Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых, примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
8: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите. Это просто-напросто опасно.
7: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолета одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно крайне.
7: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
7: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
11: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
12: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. Курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
4: Главные новости дня.
7: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой. В других закрывают роддома и отдают здания под госпитали. А беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
13: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это. Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
7: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
14: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
7: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
15: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
7: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
16: У меня очень много пациентов СВОшников. Это пи***. Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, а в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
7: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
17: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама, и все, кто ко мне в гости приходят.
18: Вы уже видели?
17: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже, так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности, потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало, могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработает. Работал дешевый салат оливье.
5: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
19: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам этот зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей! Тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет. Везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
20: Я подводил итоги за прошлый месяц, да, август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно было 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. А почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович. И долго его после этого критиковали.
18: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
21: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра, с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м, и в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну, просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота, массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, пятый год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут и сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации, к моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
22: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
2: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
22: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
2: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
23: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
7: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
6: Ох, что летит? Это прям над головой.
8: Это что летит?
6: Это дрон.
3: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
3: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
25: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор – канал записки ветерана об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
26: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России. а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
25: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
26: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал, опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
25: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор «Поддубный» о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
26: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ.
10: Главные новости дня.
3: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
12: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
3: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
13: Сразу два.
3: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
5: О, летит, летит! О.
3: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
13: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
3: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее?

0: обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
1: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
2: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
1: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
3: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
7: «Ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон, яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку.

0: Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел.
1: Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
4: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
3: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
5: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
3: Ага.
5: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
3: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
5: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
3: Ого, 7 часов.
5: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
3: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
5: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
3: То есть это не разовые перегибы?
5: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
3: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
5: Ну да.
3: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
5: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
3: В смысле?
5: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
3: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
5: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
3: Игра в одни ворота получается.
5: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят: «Ну, он же сам ручку держал».
3: Но ручку-то он сам держал, да.
5: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи – не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
3: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
5: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
3: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
5: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24 году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
3: Ничего себе.
5: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
3: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
5: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
3: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
5: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без скатуса, без выплат за ранения.
3: А с контрактом с деньгами?
5: Да.
3: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
5: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
3: Статистика, значит.
5: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
3: Срочника так нельзя.
5: Срочник и дисия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
3: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
5: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
3: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
5: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
3: Большой план.
5: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
3: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
5: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
3: И как успехи? Набрали?
4: 50-я часть плана.
6: Жесть.
4: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
6: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
4: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
6: То есть их вычисляют.
4: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
6: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
4: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
6: И погиб он не за монитором?
4: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
6: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
4: Именно так. Приказы не обсуждаются.
6: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
4: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
6: В смысле обман?
4: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
6: Ага.
4: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
6: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
4: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
6: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
4: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
6: И электронная повестка считается врученной автоматом.
4: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
6: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
4: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
6: Так.
4: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
6: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
4: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
6: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
4: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
6: Сразу 9?
4: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
6: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
4: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись, он совершеннолетний, подписал сам».
6: А доказать угрозы нельзя.
4: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
6: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
4: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
6: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
4: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
6: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
4: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
6: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам, когда ситуация решится. Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
8: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
7: Ну, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
8: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
7: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
9: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
7: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
10: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей Беспрозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
7: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей Беспрозванных обещал завершить второй и третий этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь второй этап перенесли на март 2027, а третий – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
10: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
7: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
11: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет, в Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
14: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области, в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
15: Мы хотим мира.
16: Партия «Единая Россия» – это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила на иностранные деньги, финансировалась, и ЮСАИД про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали, как негодный и ненужный для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
15: Остальные политические партии, поддержите нас.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
18: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
17: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
19: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. Еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
17: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
20: Первый вопрос – нужно ли будет в 2030 году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос – а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: «Я не хочу покупать газ вот по этой цене». Все, конец.
17: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
21: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. Сибири и Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
17: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
0: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
2: Криминальные новости.
1: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОД, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийством он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
13: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
3: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
2: Главные новости дня.
5: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное. Что-то горит, папа.

0: нас в коридоре в лесе стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
3: Параша, я еще не спала.
5: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
6: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
9: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
10: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример, Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
7: Радио Лента. Прямая речь.
4: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое к тому же для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
11: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее, экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50. В Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
7: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
12: Ух, что летит? Это прям над головой.
13: Это что летит?
12: Это дрон.
1: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
15: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
16: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде» – вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
15: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
17: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем

0: общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
1: Ой, сразу давай, вот.
0: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
1: О, летит. О.
0: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
2: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
5: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
4: С автомобилем? В каком смысле?
5: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
4: То есть звук просто перебивает стук мотора?
5: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
4: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
5: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
4: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
5: Свет в окнах горит, двери открыты.
4: Да, регистратура работает, врачи на местах.
5: Внешне да,

0: внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
1: На те самые фонды ОМС?
0: Да, на них.
1: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
0: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
1: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
0: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
1: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
0: Включается режим тотальной экономии.
1: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
0: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
1: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
0: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
1: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
0: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
1: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
0: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
1: А значит, страдает качество диагностики.
0: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
1: Какой?
0: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
1: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
0: Да-да, аргументация именно такая.
1: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
0: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
1: Так.
0: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
1: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
0: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
1: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
0: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
1: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
0: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
1: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
0: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
1: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
0: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
1: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики. А они дают побочные эффекты.
0: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
1: Дороги и трубы.
0: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
1: То есть весь транзитный грузовой поток…
0: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушения основания.
1: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
0: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
1: А ямочный ремонт дешево и сердито.
0: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
1: Туда попадает вода.
0: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, ну максимум 2 лет.
1: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
0: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
1: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
0: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
0: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
0: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
0: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
0: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
0: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
0: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
0: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
0: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
0: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
0: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
0: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
0: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
0: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
0: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
0: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
0: Нет. бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
0: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
0: Оптимизируют издержки, сокращают персонал, и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
0: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
0: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
0: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
0: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
0: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
0: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский. Сокращают специалистов.
0: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
0: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
0: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
0: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное.

0: нас в коридоре вещи, стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
6: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
9: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
7: Главные новости дня.
10: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
4: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
10: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
11: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
10: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
12: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
10: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
13: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам, что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
10: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку Туманное транспортные системы двух стран.
14: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
7: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
16: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
17: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
16: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
18: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
19: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
20: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
21: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
22: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
23: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
24: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
15: Говорят военкоры.
16: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
18: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад, но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
16: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
0: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
16: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
2: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
3: Ох, что летит? Это прям над головой.
5: Это что летит?
3: Это дрон!
5: О,
1: еб... В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
6: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и так эти легитимность стран определяет, как бы вот так вот, от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
7: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта, а «Замедление» напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и Замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Хагалас». Но такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет.

0: принесло бы уже чего-то хорошего.
1: На радио Лента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
5: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы из-за Славянских и Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
3: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
6: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
7: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица.

0: понадобится.
1: Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
2: Ну, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
1: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
2: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
3: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
2: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
4: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
2: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
4: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
2: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на кануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
7: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
6: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
6: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, который проигрывает, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
6: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
11: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%. 20%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
12: Главные новости дня.
6: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
13: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
6: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
14: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
6: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
15: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
6: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
16: У меня очень много пациентов СВОшников. Это Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
6: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
12: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
18: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит.
19: Вы уже видели?
18: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработает. Работал дешевый салат оливье.
17: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
20: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам этот зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей!» Тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет. Везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
0: Радиолента. Прямая речь.
10: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
21: Я подводил итоги за прошлый месяц, да, август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно было 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. А почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович. И долго его после этого критиковали.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
1: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно, но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
19: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
22: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
23: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
22: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
23: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
22: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
24: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
22: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
4: Ох, что летит? Это прям над головой.
5: Это что летит?
4: Это дрон.
2: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
2: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
8: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор, канал «Записки ветерана», об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
25: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
8: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
25: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора «Яндекса» с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные, синеволосые, либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал, опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
8: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
9: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание Альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
13: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
2: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
14: Ой, сразу два, вот.
2: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
14: О, летит! О.
2: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
15: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку. переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
2: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Говорят военкоры.
8: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
6: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе.

0: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
1: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
2: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условие: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
6: «Ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после

0: подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
1: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
0: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
2: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
0: Ага.
2: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
0: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
2: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
0: Ого, 7 часов.
2: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
0: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
3: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
0: То есть это не разовые перегибы?
3: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
0: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
3: Ну да.
0: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
3: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
0: В смысле?
3: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
0: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
3: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
0: Игра в одни ворота получается.
3: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
0: Ну, ручку-то он сам держал, да.
3: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
0: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
3: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
0: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
3: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
0: Ничего себе.
3: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
0: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
3: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
0: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
3: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
0: А с контрактом с деньгами?
3: Да.
0: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль? на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли.
3: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
0: Статистика, значит.
3: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
0: Срочника так нельзя.
3: Срочник и дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
0: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
3: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
0: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
3: Стали создавать новые войска беспилотных систем. Это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
0: Большой план.
3: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
0: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
3: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
0: И как успехи? Набрали?
1: 50-я часть плана.
4: Жесть.
3: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
4: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
3: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
0: То есть их вычисляют.
3: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
0: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
3: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
0: И погиб он не за монитором?
3: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
0: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
3: Именно так. Приказы не обсуждаются.
0: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
3: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
0: В смысле обман?
3: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
0: Ага.
3: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
0: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
3: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
0: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
3: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
0: И электронная повестка считается врученной автоматом.
3: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
0: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
3: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
0: Так.
3: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
0: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
2: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
0: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
2: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
0: Сразу 9?
2: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
0: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
2: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
0: А доказать угрозы нельзя.
2: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
0: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
2: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
0: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
2: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
0: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
2: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
0: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
6: К чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище и привести в порядок укрытие. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
7: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
6: Ну, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
7: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
6: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
8: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
6: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
9: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
6: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
9: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
6: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
5: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
10: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
5: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
11: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
13: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области, в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира, мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
14: Мы хотим мира.
15: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила на иностранные деньги, финансировалась, и ЮСАИД про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодный и ненужный для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
14: Остальные политические партии, поддержите нас.
5: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
17: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
16: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
18: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. Еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
16: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
19: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
16: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
20: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
16: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
12: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
21: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина?
1: Потому что не смогли защитить свои заводы? А на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать: помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги, и на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
5: Криминальные новости.
21: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОД, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
22: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх, сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
5: Главные новости дня.
23: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
24: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёлочки.
25: Ой!
26: У нас
0: ночи вместе стоит диван.
23: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая. Реально, нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды, просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще впору.
23: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
3: Параша, я еще не спала.
4: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
23: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
7: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
23: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Потеря дня.
11: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
8: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
5: Радиолента. Прямая речь.
12: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое к тому же для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
6: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
5: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
23: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
9: Ох, что летит? Это прям над головой.
10: Это что летит?
9: Это дрон.
10: Ой,
23: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью в 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
10: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
23: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
13: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянные заявления властей об отсутствии мобилизации начинают давать обратный эффект.
14: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде» – вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
13: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
15: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей, не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
1: Но у нас там горит завод. Как горит завод.

0: все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
1: О, летит, летит! О.
0: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
2: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
4: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
5: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
4: С автомобилем? В каком смысле?
5: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
4: То есть звук просто перебивает стук мотора?
5: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
4: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
5: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
4: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
5: Свет в окнах горит, двери открыты.
4: Да, регистратура работает, врачи на местах.
5: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
4: На те самые фонды ОМС?
5: Да, на них.
4: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
5: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
4: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
5: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
4: И когда в региональном бюджете нет...

0: свободных денег, чтобы это перекрыть.
1: Включается режим тотальной экономии.
0: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
1: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
0: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
1: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
0: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
1: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
0: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
1: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
0: А значит, страдает качество диагностики.
1: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
0: Какой?
1: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
0: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
1: Да-да, аргументация именно такая.
0: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
1: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
0: Так.
1: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
0: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
1: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
0: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
1: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
0: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
1: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
0: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
1: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
0: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
1: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
0: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
1: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
0: Дороги и трубы.
1: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
2: То есть весь транзитный грузовой поток…
1: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
2: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
1: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
2: А ямочный ремонт дешево и сердито.
1: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
2: Туда попадает вода?
1: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум 2 лет.
2: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
1: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
0: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ – трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
1: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
0: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
1: Дай угадаю. Утечки в землю?
0: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
1: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
0: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
1: Резкий рост неплатежей.
0: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
1: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
0: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
1: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
1: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
5: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
4: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
6: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я... Я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
4: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
7: Ну вот, впервые...
8: Плохо.
7: Параша, я еще не спала.
9: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
4: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
10: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
4: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
12: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
3: Главные новости дня.
13: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
14: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
13: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
8: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
13: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
15: Первый вопрос – нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос – а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: «Я не хочу покупать газ вот по этой цене». Все, конец.
13: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
16: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
13: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку Туманное транспортные системы двух стран.
17: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
3: На Радио Лента. Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
19: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
21: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
22: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
21: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
23: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей. Не только на фронте, но и здесь, в тылу. От горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость. Потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
0: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
1: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
2: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
4: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
5: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
24: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
4: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
25: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
4: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
26: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
21: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
23: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
21: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
18: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
21: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
7: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
8: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
10: Ох, что летит?
12: Это прям над головой.
10: Это что летит?
12: Это дрон.
9: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по Озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
9: Кроме Озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
12: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
13: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и так эти легитимность стран определяет, как бы вот так вот от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
20: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
20: «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОАА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта. А «Замедление» напоминало вопль, снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и Замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
0: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможно резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что

0: очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
2: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали. Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: К чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
3: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма

0: сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсы управления, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
1: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
0: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
2: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
0: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
3: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
0: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре, а тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
3: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
0: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
7: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите. Это просто-напросто опасно.
6: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
6: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, по тяге и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
6: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
11: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. Курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
4: Главные новости дня.
6: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
12: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
6: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
13: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
6: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
14: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
6: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
15: У меня очень много пациентов СВОшников. Это пи***. Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, а в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
6: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» потеря дня.
5: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
5: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
16: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходят.
17: Вы уже видели?
16: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче, в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработает. Работал дешевый салат оливье.
5: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
18: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам этот зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева: «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет. Везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
4: Радиолента. Прямая речь.
10: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
17: Я подводил итоги за прошлый месяц, да. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас Герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь носить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим: останавливаемся там, где сейчас стоим, и, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя, не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Можно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота, массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинка откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
4: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
20: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
6: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
20: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
6: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
21: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
6: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
23: Ох, что летит? Это прям над головой.
24: Это что летит?
23: Это дрон!
22: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
22: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на Саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
2: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор – канал записки ветерана об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
3: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, трое ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
2: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
3: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные, синеволосые, либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал, опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
2: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
3: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание альянса Евросоюз-Украина по по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
7: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
22: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
8: Ой, сразу два, вот.
22: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
8: О, летит, летит! О.
22: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
9: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
22: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
2: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
11: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть.

0: объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем Patriot, истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет Т. Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
1: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
2: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
6: О, ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что, какое-то на***лово? Говорю, нет. Мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку: «Все, ждите повестку!» и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
8: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
7: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну...

0: согласился и подписал.
1: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
0: Ага.
1: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
0: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
1: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
0: Ого, 7 часов.
1: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
0: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
2: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
0: То есть это не разовые перегибы?
2: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
0: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
2: Ну да.
0: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
2: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
0: В смысле?
2: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
0: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
2: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
0: Игра в одни ворота получается.
2: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
0: Но ручку-то он сам держал, да.
2: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
0: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
2: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
0: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
2: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
0: Ничего себе.
2: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
0: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
2: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
0: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
2: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
0: А с контрактом с деньгами?
2: Да.
0: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
2: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
0: Статистика, значит.
2: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
0: Срочника так нельзя.
2: Срочник и дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
0: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
2: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
0: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
2: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
0: Большой план.
2: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
0: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
2: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
0: И как успехи? Набрали?
3: 50-я часть плана.
4: Жесть.
3: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
4: Но слушай, управлять дроном — это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
3: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
4: То есть их вычисляют?
3: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
4: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
3: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
4: И погиб он не за монитором?
3: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
4: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
3: Именно так. Приказы не обсуждаются.
4: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
3: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
4: В смысле обман?
3: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
4: Ага.
3: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
4: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
3: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
4: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
3: Бумажные повестки — это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
4: И электронная повестка считается врученной автоматом.
3: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
4: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
3: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
4: Так.
3: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
4: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
3: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
4: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
1: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
4: Сразу 9?
1: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
4: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
1: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
4: А доказать угрозы нельзя.
1: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
4: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
1: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
4: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
5: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
4: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
5: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
4: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
7: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
8: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
7: но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенные рельсы управления, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
9: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
7: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
10: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
7: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
11: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
7: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новые котельные стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска участка и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
11: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
7: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
12: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
13: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
15: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области, в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот это заявление. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
16: Мы хотим мира.
17: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила, на иностранные деньги финансировалась, и ее совет про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодные и ненужные для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
16: Остальные политические партии, поддержите нас.
6: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
19: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
18: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
20: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
18: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
21: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
18: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
22: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
18: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
14: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
23: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы? А на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
6: Криминальные новости.
0: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОТ, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радиолента. Прямая речь.
14: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
1: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
6: Главные новости дня.
2: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
3: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшки.
24: Ой!
25: У нас в коридоре в белье стоит диван.
2: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
4: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
2: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
5: Ну вот, впервые...
8: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала.
8: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
2: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
9: Идем в туалете. Окна дрожат. 2:00 ночи.
2: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
13: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
24: На днях тут наш великий, солнцеликий президент нашей России, великий, необъятный, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
6: Радио Лента. Прямая речь.
14: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое, к тому же, для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
7: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
6: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
11: Ох, что летит? Это прям над головой.
12: Это что летит?
11: Это дрон.
12: О,
2: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад «Маркетплейс Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по Озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по Озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
2: Кроме Озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
16: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянные заявления властей об отсутствии мобилизации начинают давать обратный эффект.
17: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
16: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
19: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей, не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
18: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
2: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
20: Ой, сразу два, вот.
2: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие

0: заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов. Соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку. Переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
4: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
3: С автомобилем? В каком смысле?
4: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
3: То есть звук просто перебивает стук мотора?
4: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
3: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
4: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
3: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
4: Свет в окнах горит, двери открыты.
3: Да, регистратура работает, врачи на местах.
4: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
3: На те самые фонды ОМС?
4: Да, на них.
3: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
4: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
3: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
4: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
3: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть,
4: включается режим тотальной экономии.
3: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
4: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
3: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
4: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
3: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда?

0: А, это же гигантская статья расходов в медицине.
1: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
0: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
1: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
0: А значит, страдает качество диагностики.
1: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
0: Какой?
1: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
0: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
1: Да-да, аргументация именно такая.
0: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
1: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
0: Так.
1: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
0: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
1: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
0: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
1: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
0: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
1: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
0: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
1: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
0: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
1: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
0: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
1: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
0: Дороги и трубы.
1: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
2: То есть весь транзитный грузовой поток…
1: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
2: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
1: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
2: А ямочный ремонт дешево и сердито.
1: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
2: Туда попадает вода.
1: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум 2 лет.
2: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
1: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
2: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
1: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
2: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
1: Дай угадаю. Утечки в землю?
2: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
1: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
2: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
1: Резкий рост неплатежей.
2: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
1: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
2: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
1: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
2: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
1: Ты про образование и науку.
2: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
2: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
2: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
2: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
2: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
2: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
2: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
2: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
2: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
2: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
2: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
2: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
2: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
2: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
2: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
2: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
2: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
2: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
2: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
2: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
2: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
2: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
2: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
5: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
4: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
6: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я... Я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
4: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
7: Ну вот, впервые...
8: Неплохо.
7: Параша, я еще не спала.
9: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
4: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
10: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
4: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
12: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
3: Главные новости дня.
13: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
14: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
13: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
8: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
13: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
15: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
13: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
16: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
13: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку Туманное транспортные системы двух стран.
17: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
3: На Радио Лента. Шок дня.
18: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
20: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
19: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
21: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей. Не только на фронте, но и здесь, в тылу. От горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость. Потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
22: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
0: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
1: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
2: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
22: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
23: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
24: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
22: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
25: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
22: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
26: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
19: Пропал без вести, что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
21: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
19: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
18: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
19: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
4: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
5: Ох, что летит? Это прям над головой.
6: Это что летит?
5: Это дрон.
22: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад «Маркетплейс Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
22: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
11: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
8: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так вот, от лица ООН, так и все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения «СОСУС» записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». Юлия звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта. А замедление напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры Левиафан или Ктулху из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника Блупа находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможно резкие скачки, тревожность, бессонница – Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой. Вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
3: Радиолента. Цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5%.

0: Россия. Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
1: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
2: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали. Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: К чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
3: Ну, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсы управления. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
4: Все рассказать не могу, но...

0: и сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
1: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
2: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
1: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
3: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
1: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
3: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
1: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
8: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
7: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
9: за прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
7: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
10: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
7: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 0,5 триллиона рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
12: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
4: Главные новости дня.
7: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывают медсестра Мария.
13: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
7: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
14: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
7: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
15: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
7: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
16: У меня очень много пациентов СВОшников. Это Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
7: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: На радио «Лента» потеря дня.
17: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
4: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
17: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
18: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит.
19: Вы уже видели?
18: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
17: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
20: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей! тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
4: Радио Лента. Прямая речь.
19: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
21: Я подводил итоги за прошлый месяц, за август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
4: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
22: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучить, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно, но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникать. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет: мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет: ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
0: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
1: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем, мы выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
7: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
1: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
7: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
3: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
7: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
24: Ох, что летит? Это прям над головой.
25: Это что летит?
24: Это дрон.
23: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров.
26: Слушай, они такие большие гиганты.
23: Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
23: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
9: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор – канал записки ветерана об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
10: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, трое ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом. Эвакуированы около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
9: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
10: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
9: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор «Поддубный» о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
10: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание Альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
11: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
23: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
12: Ой, сразу два, вот.
23: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
12: О, летит, летит! О.
23: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
13: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
23: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
9: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
14: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
9: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
10: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы

0: Нитри показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Unity 3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
4: «О, ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новой пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, какое-то на***лово. Говорю, нет. Мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку. Все, ждите повестку. И бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
6: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
5: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
6: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
5: Ага.
6: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
5: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
6: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
5: Ого, 7 часов.
6: Да.

0: 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
1: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
2: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
1: То есть это не разовые перегибы?
2: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
1: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
2: Ну да.
1: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
2: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
1: В смысле?
2: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
1: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
2: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
1: Игра в одни ворота получается.
2: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
1: Ну, ручку-то он сам держал, да.
2: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
1: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
2: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
1: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
2: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
1: Ничего себе.
2: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
1: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
2: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
1: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
2: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без скатуса, без выплат за ранение.
1: А с контрактом с деньгами?
2: Да.
1: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
2: А потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
1: Статистика, значит.
2: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
1: Срочника так нельзя.
2: Срочника дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает. Люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
1: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
2: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
1: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
2: Стали создавать новые войска беспилотных систем. Это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
1: Большой план.
2: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
1: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
2: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
1: И как успехи? Набрали?
2: 50-я часть плана.
3: Жесть.
0: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
1: Ну слушай, управлять дроном — это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
0: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
1: То есть их вычисляют.
0: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
1: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
0: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
1: И погиб он не за монитором?
0: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
1: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
0: Именно так. Приказы не обсуждаются.
1: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
0: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
1: В смысле обман?
0: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
1: Ага.
0: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
1: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
0: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
1: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
0: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
1: И электронная повестка считается врученной автоматом.
0: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
1: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
0: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
1: Так.
0: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
1: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
0: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
1: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
0: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
1: Сразу 9?
0: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
1: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
0: С слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит: «Вот подпись, он совершеннолетний, подписал сам».
1: А доказать угрозы нельзя.
0: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, защита персональных данных.
1: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
0: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
1: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
2: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
1: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
2: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
1: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
4: К чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
5: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
4: Ну, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка». Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсы управления, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
5: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
4: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
6: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
4: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
7: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
4: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
7: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
8: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
12: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
13: Мы хотим мира.
14: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила, на иностранные деньги финансировалась, и ЮСАИД про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали, как негодный и ненужный для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
13: Остальные политические партии, поддержите нас.
3: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
16: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
15: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
17: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. Еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
15: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
18: Первый вопрос – нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос – а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: «Я не хочу покупать газ вот по этой цене». Все, конец.
15: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
19: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
15: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
20: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на финтифлюшки денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать: помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
3: Криминальные новости.
0: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОД, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте, когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу. Часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
21: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
22: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
3: Главные новости дня.
23: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
24: Ой, небо красное.

0: коридоре вместе стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще впору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов. Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
7: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
8: На днях тут наш великий, солнцеликий президент нашей России, великой, необъятный, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Но это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое к тому же для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
10: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50. В Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
4: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
11: Ох, что летит? Это прям над головой. Это что летит? Это дрон!
12: О, ебать!
1: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение от топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
13: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
14: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
13: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
15: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
17: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
18: Ой, сразу два, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
18: О, летит! О.
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические

0: Дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
4: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
3: С автомобилем? В каком смысле?
4: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
3: То есть звук просто перебивает стук мотора?
4: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса, но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
3: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
4: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
3: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
4: Свет в окнах горит, двери открыты.
3: Да, регистратура работает, врачи на местах.
4: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
3: На те самые фонды ОМС?
4: Да, на них.
3: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
4: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
3: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
4: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
3: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
4: Включается режим тотальной экономии.
3: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
4: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
3: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
4: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
3: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
4: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
3: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
4: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
3: А значит, страдает качество диагностики.
4: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.

0: механизм.
1: Какой?
0: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
1: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
0: Да-да, аргументация именно такая.
1: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
0: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
1: Так.
0: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
1: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
0: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
1: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
0: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
1: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
0: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
1: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
0: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
1: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
0: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
1: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
0: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
1: Дороги и трубы.
0: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
1: То есть весь транзитный грузовой поток…
0: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
1: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
0: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
1: А ямочный ремонт дешево и сердито.
0: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
1: Туда попадает вода.
0: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум 2 лет.
1: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
0: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
1: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
0: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
0: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
0: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
0: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
0: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
0: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
0: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
0: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
0: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
0: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
0: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
0: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
0: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
0: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
0: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
0: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
0: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
0: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
0: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
0: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
0: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
0: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
0: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
0: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
0: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
0: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
0: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
0: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
0: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное.

0: нас в коридоре вместе стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Пора, что я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
6: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радиолента. Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
9: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
7: Главные новости дня.
10: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
4: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
10: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
11: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
10: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
12: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
10: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
13: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете? Всегда.
10: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку туманные транспортные системы двух стран.
14: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
7: На радио «Лента» «Шок дня».
15: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
7: Радио «Лента», 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
7: Говорят военкоры.
17: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
18: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
17: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
19: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
20: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
21: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
22: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
23: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
24: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
25: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, пишите, не стесняйтесь.
16: Говорят военкоры.
17: Пропал без вести, что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
19: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники. Без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
17: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
15: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины – формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
17: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
2: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
3: Ох, что летит? Это прям над головой.
4: Это что летит?
3: Это дрон!
4: О,
1: еб... В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
8: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
6: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так вот, от лица ООН, так и все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
7: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Скрытое и непознанное. необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания, сновидения и символы, тайны времени и пространства, разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулеж неизвестного гиганта. А «Замедление» напоминало вопль, снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и Замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
10: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Хагалас». Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможны резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
7: Радиолента. Цифра дня.
15: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
7: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает?

0: оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
1: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае, она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
3: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
4: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
3: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали

0: начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
1: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
0: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
2: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
0: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
2: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
0: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
7: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
6: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
8: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собранные разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
6: сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главное из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
9: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
6: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
11: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
3: Главные новости дня.
6: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывают медсестра Мария.
12: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
6: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в 1,5 часах езды от дома.
13: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
6: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
14: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
6: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
15: У меня очень много пациентов СВОшников. Это Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
6: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
16: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходят.
17: Вы уже видели?
16: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
4: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
18: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо. Вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально. А вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: маленькая пенсия у кого? У алкашей. тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
3: Радио Лента. Прямая речь.
10: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
17: Я подводил итоги за прошлый месяц, да, август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все... ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
20: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
6: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
20: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
6: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
21: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
6: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор. Поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
22: Ох, что летит? Это прям над головой.
23: Это что летит?
22: Это дрон.
6: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров.
24: Большие гиганты.
6: Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
6: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
1: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор – канал записки ветерана об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
2: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
1: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
2: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
1: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор «Поддубный» о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
2: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание альянса Евросоюз-Украина. по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
8: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
7: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
9: Сразу два, вот.
7: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
9: О, летит, летит! О.
7: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
11: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
7: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Устилуга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
24: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
12: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
24: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
2: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания.

0: 3 используют эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
4: О, ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он уже кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю, я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
5: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
6: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
5: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, согласился и подписал.
7: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением, и сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
5: Ага.
7: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
5: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое, мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
7: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
5: Ого, 7 часов.
7: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
5: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
7: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
5: То есть это не разовые перемены?

0: перегибы?
1: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
0: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
1: Ну да.
0: На гражданке он может ипотеку взять. Бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
1: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
0: В смысле?
1: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
0: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
1: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
0: Игра в одни ворота получается.
1: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное.

0: нас в коридоре везде стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая. Реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Плохо.
3: Пора, что я еще не спала.
4: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
7: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
5: Главные новости дня.
8: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
9: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
8: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
10: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
8: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
11: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
8: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
12: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
8: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку Туманное транспортные системы двух стран.
13: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наши государства активно взаимодействуют практически по всем направлениям, также координируют усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
5: На радио «Лента» шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
15: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
16: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
15: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
17: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
18: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
19: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники. Чтобы моих сыновей не забрали на войну.
20: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
21: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
22: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
23: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и безвестно отсутствующий. Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий», да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
0: Говорят военкоры.
15: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
17: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
15: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
2: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст $200 миллионов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения, Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
15: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
16: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
3: Ох, что летит? Это прям над головой.
4: Это что летит?
3: Это дрон!
1: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону», но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
8: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так вот, от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
0: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
9: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На радио «Лента».
0: «Красный карлик» на радио «Лента».
10: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта. А «Замедление» напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юля и замедление – это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
11: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже. Вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможны резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
9: Радиолента. Цифра дня.
12: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
9: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
6: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
13: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
9: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
14: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
15: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
14: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
1: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
18: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
1: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
19: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
1: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
19: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
15: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно накануне выборов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
21: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки

0: получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любым...

0: любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
1: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
3: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
2: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
4: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны из разных комплектующих, ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
2: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета-100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80%. Состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
5: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные топливо, неэффективные, топливным как раз параметрам, по тяге и так далее. ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
2: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
7: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
0: Главные новости дня.
2: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой. В других закрывают роддома и отдают здания под госпитали. А беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
8: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
2: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в 1,5 часах езды от дома.
9: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
2: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
10: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
2: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
11: У меня очень много пациентов СВОшников. Это Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, угу. Она потом повесилась после этого.
2: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Кандидат в депутаты Госдумы Александр Зицер от партии «Новые люди» выступил против трудоустройства некомпетентных участников СВО на руководящие должности.
12: Новые люди выступают против этих насильных квот. Должности должны замещать профессионалы. Достаточно остро звучит по ушам, но участники СВО – это какая-то не отдельный социальный слой, это не какая-то отдельная каста. Это те же самые люди, наши граждане, наши люди, которые вернулись с боевых действий, имеют просто определенный опыт и дальнейшая необходимая их адаптация. То есть приведу такой пример по Астрахани. В госучреждение устраивается человек, рекомендовали на должность юриста, руководителя юрподразделения. Пришел участник СВО, все, и для замещения должности есть другие кандидаты, с ними проходит собеседование, дошла до него очередь, он достает дистанционно полученный диплом, говорит, я вот базового образования не имел, но диплом получил, буду стараться, буду хорошо работать. Начали его банальные вопросы, прогоняли его по различным направлениям права, ну, везде заплыл, ничего не ответил. И кадровый орган в ужасе, госучреждения, они побежали к руководителю и за голову схватились, что делать? Юриста брать не можем, боимся, потому что вдруг квота.
0: На радио «Лента» потеря дня.
13: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
13: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
14: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходят.
15: Вы уже видели?
14: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
13: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
16: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо. Вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами и нормально. А вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил, маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
15: Я подводил итоги за прошлый месяц, да, август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
17: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21 году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
18: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно?
19: Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
20: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
21: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
22: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
21: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
22: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
21: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
23: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
21: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор. Поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Главные новости дня.
3: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
4: Ох, что летит? Это прям над головой.
5: Это что летит?
4: Это дрон.
3: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью в 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
24: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
3: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
25: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор, канал «Записки ветерана», об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
26: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
25: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
26: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные, синеволосые, либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
25: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
2: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание Альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
7: Радио «Лента». 15.57 АМ.
1: Главные новости дня.
3: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
8: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
3: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
9: Сразу два, вот.
3: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
9: О, летит, летит! О.
3: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
10: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
3: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
25: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
11: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
25: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
26: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
25: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
12: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ.
13: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
14: «Ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон, яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю, я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
15: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
17: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
16: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
17: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
16: Ага.
17: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально две недели службы начинается просто дикий прессинг.
16: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
17: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
16: Ого, 7 часов?
17: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
16: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
17: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
16: То есть это не разовые перегибы?
17: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
16: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
17: Ну да.
16: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
17: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
16: В смысле?
17: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
16: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
17: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
16: Игра в одни ворота получается.
17: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
16: Ну, ручку-то он сам держал, да.
17: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
16: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
17: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
16: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
17: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
16: Ничего себе.
17: И не менее 77 погибли.

0: значит?
1: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
0: Срочника так нельзя.
1: Срочник и дивизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
0: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
1: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
0: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
1: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
0: Большой план.
1: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
0: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
1: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
0: И как успехи? Набрали?
2: 50-я часть плана.
3: Жесть.
2: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
3: Но слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
2: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
3: То есть их вычисляют?
2: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
3: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
2: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
3: И погиб он не за монитором?
2: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
3: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
2: Именно так. Приказы не обсуждаются.
3: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
2: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
3: В смысле обман?
2: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
3: Ага.
2: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
3: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
2: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
3: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
2: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
3: И электронная повестка считается врученной автоматом.
2: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке – что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
3: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
2: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
3: Так.
2: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
3: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
2: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться.

0: страховаться контрактом и умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
1: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
0: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
1: Сразу 9?
0: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
1: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
0: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
1: А доказать угрозы нельзя.
0: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, защита персональных данных.
1: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
0: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
1: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
0: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
1: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
0: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
1: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
3: но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
4: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
3: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
5: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
3: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
6: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
3: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новые котельные стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
6: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
3: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на кануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
10: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира, мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
11: Мы хотим мира.
12: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила на иностранные деньги, финансировалась, и ЮСАИД про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодный и ненужный для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
11: Остальные политические партии, поддержите нас.
2: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
14: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
13: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
15: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
13: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
16: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос: а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
13: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
17: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваша Москва. Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
13: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
18: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на финтифлюшки денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать: помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
2: Криминальные новости.
19: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОД, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
20: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх, сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
2: Главные новости дня.
21: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёлочка.
23: Ой! У нас в коридоре везде стоит диван.
21: страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
0: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
21: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
1: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
1: Параша, я еще не спала.
4: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
21: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
5: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
21: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
3: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
6: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятный, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Но это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое к тому же для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
7: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее, экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка яблоко вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
10: Ох, что летит? Это прям над головой.
11: Это что летит?
10: Это дрон.
21: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
21: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянные заявления властей об отсутствии мобилизации начинают давать обратный эффект.
24: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
14: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
13: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей. Не только на фронте, но и здесь, в тылу. От горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость. Потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
15: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
21: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
16: Ой, сразу два, вот.
21: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
16: О, летит! О.
21: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
17: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
21: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. В Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
19: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
18: С автомобилем? В каком смысле?
19: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
18: То есть звук просто перебивает стук мотора?
19: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса, но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
18: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
19: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
18: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
19: Свет в окнах горит, двери открыты.
18: Да, регистратура работает, врачи на местах.
19: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
18: На те самые фонды ОМС?
19: Да, на них.
18: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
19: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
18: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
19: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
18: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
19: Включается режим тотальной экономии.
18: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40% или даже 60% готовности.
19: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
18: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
19: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
18: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
19: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
18: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
19: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
18: А значит, страдает качество диагностики.
19: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
18: Какой?
19: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
18: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
19: Да-да, аргументация именно такая.
18: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
19: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
18: Так.
19: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
18: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы.
19: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
18: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
19: Да, плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
18: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
19: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
18: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
19: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
18: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
19: А пациент?

0: свежей заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
1: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
0: А ямочный ремонт дешевый, сердито.
1: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
0: Туда попадает вода.
1: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум двух лет.
0: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
1: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
0: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
1: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
0: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
1: Дай угадаю. Утечки в землю?
0: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
1: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
0: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
1: Резкий рост неплатежей.
0: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
1: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
0: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
1: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
1: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам. 22-25%.

0: процентов годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
0: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
0: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
0: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
0: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
0: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
0: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
0: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
0: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
0: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
0: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
0: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
0: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное. Что-то горит, похоже.

0: коридоре вместе стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начал строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
5: Хорошо, я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
0: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радиолента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
8: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
6: Главные новости дня.
9: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
4: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
9: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
10: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточны. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
9: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
11: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
9: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
12: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваша Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
9: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку туманные транспортные системы двух стран.
13: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
6: На радио «Лента» «Шок дня».
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
6: Говорят военкоры.
16: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
17: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
16: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
18: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
19: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
20: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
21: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
1: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
22: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
23: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего, не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
1: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
24: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
1: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
25: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта? контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап, неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
15: Говорят военкоры.
16: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
18: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
16: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
0: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины – формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
16: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
2: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
3: Ох, что летит? Это прям над головой.
4: Это что летит?
3: Это дрон!
1: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров.
5: Большие гиганты.
1: Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
8: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
6: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
9: Привет! С вами Красный Карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулеж неизвестного гиганта, а «Замедление» напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и Замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
15: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже. Вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможно резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Но обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
6: Радиолента. Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радиолента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
7: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
11: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы из-за Славянских и Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать. Но Так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
12: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
16: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
12: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
16: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
13: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
1: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
14: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать.

0: Трейлер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
1: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве Поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
0: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь перед новой поездкой большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4.

0: четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
4: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто тут опасно.
3: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
3: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
3: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
8: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%. 20%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
1: Главные новости дня.
3: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой. В других закрывают роддома и отдают здания под госпитали. А беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
9: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
3: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
10: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
3: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
11: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
3: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
12: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
3: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
13: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит.
14: Вы уже видели?
13: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе... И... Работаю у себя на даче, в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
0: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
14: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей!» Тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
15: Я подводил итоги за прошлый месяц, за август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. На что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно, но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
17: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
3: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
17: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
3: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
18: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
19: Ох, что летит? Это прям над головой.
20: Это что летит?
19: Это дрон.
3: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
3: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
22: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор – канал записки ветерана об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
23: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, трое ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
22: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
23: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора «Яндекса» с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
22: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
4: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
5: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
8: Ой, сразу давай, вот.
5: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
8: О, летит, летит! О.
5: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
24: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку. переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
5: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
22: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
9: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
22: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
4: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
22: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
10: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
1: Радиолента. Прямая речь.
7: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
11: «Ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новые пугают. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
13: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
12: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
14: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
12: Ага.
14: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально две недели службы начинается просто дикий прессинг.
12: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
14: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
12: Ого, 7 часов.
14: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
12: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
14: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
12: То есть это не разовые перегибы?
14: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
12: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний взрослый человек.
14: Ну да.
12: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
14: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
12: В смысле?
14: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
12: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
14: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
12: Игра в одни ворота получается.
14: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
12: Ну, ручку-то он сам держал, да.
14: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
12: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
14: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
12: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
14: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 1924 году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
12: Ничего.

0: Значит.
1: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
0: Срочника так нельзя.
1: Срочник и дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
0: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
1: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
0: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
1: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
0: Большой план.
1: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
0: 79 тысяч? Операторов дронов? Это же целая армия?
1: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
0: И как успехи? Набрали?
2: 50-я часть плана.
3: Жесть.
2: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
3: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
2: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный – джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
3: То есть их вычисляют?
2: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
3: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
2: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
3: И погиб он не за монитором?
2: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
3: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
2: Именно так. Приказы не обсуждаются.
3: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
2: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
3: В смысле обман?
2: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
3: Ага.
2: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
3: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
2: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
3: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
2: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
3: И электронная повестка считается врученной автоматом.
2: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
3: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
2: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
3: Так.
2: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
3: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
2: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховать.

0: оставаться контрактом и умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
1: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
0: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
1: Сразу 9?
0: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
1: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
0: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
1: А доказать угрозы нельзя.
0: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
1: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
0: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
1: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
0: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
1: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
0: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
1: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам, когда ситуация решится. Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
3: но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
4: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
3: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
5: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
3: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
6: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
3: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новые котельные стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска участка и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
6: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
3: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на кануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого пятого опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до четверти населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
10: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области, в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира, мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
11: Мы хотим мира.
12: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила на иностранные деньги, финансировалась, и ЮСАИД про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодные и ненужные для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
11: Остальные политические партии, поддержите нас.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
14: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
13: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
15: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
13: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
16: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
13: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
17: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам Чуваша, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
13: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
18: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на финтифлюшки денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать, помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
2: Криминальные новости.
19: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОД, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте, когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу. Часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
20: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
2: Главные новости дня.
21: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшки.
23: У нас в коридоре везде стоит диван.
21: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
0: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начал строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
21: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или в ванной.
1: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
1: Пора, что я еще не спала.
4: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
21: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
23: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
21: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
24: На днях тут наш великий, солнцеликий президент нашей России, великий, необъятный, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент какого выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы, то есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты, вообще-то, должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал. Это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое, к тому же, для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
3: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
5: Ох, что летит? Это прям над головой. Это что летит? Это дрон.
21: В В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
21: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянные заявления властей об отсутствии мобилизации начинают давать обратный эффект.
10: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
7: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
11: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию. Про здоровье нации. Мы теряем людей. Не только на фронте, но и здесь, в тылу. от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
12: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
21: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
14: Ой, сразу два, вот.
21: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
14: О, летит! О.
21: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
15: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
21: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский, Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй второй план, попробуем разобраться.
13: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
16: С автомобилем? В каком смысле?
13: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
16: То есть звук просто перебивает стук мотора?
13: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
16: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
13: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
16: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
13: Свет в окнах горит, двери открыты.
16: Да, регистратура работает, врачи на местах.
13: Внешне да, но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
16: На те самые фонды ОМС?
13: Да, на них.
16: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
13: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
16: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
13: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
16: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
13: Включается режим тотальной экономии.
16: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
13: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
16: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
13: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
16: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
13: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
16: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
13: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
16: А значит, страдает качество диагностики.
13: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
16: Какой?
13: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
16: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
13: Да-да, аргументация именно такая.
16: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
13: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
16: Так.
13: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
16: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
13: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
16: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
13: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
16: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
13: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
16: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
13: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
16: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет, сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
13: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
16: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
13: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
16: Дороги и трубы.
13: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается.
17: А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
16: То есть весь транзитный грузовой поток…
17: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
16: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать,

0: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
0: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
0: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
0: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
0: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
0: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
0: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
0: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
0: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
0: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
0: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
0: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
0: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
0: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
0: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
0: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
0: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
0: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
0: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
0: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
0: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры.

0: нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие, подают документы в этом году и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшка.
3: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
5: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начал строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
3: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
6: Ну вот, впервые...
7: Плохо.
6: Пора, что я еще не спала.
7: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
3: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
8: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
3: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
10: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
2: Главные новости дня.
11: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
12: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
11: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
13: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
11: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
14: Первый вопрос, нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос, а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет, я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
11: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
15: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам Чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
11: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку туманные транспортные системы двух стран.
16: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
2: На радио Лента. Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
18: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
19: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
21: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
20: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
22: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
0: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
1: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
4: Блин, реально люди бегут из страны. Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
3: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
23: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
24: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
3: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
25: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 27-м году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
3: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
26: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу, это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
5: Говорят военкоры.
20: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
22: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. В Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
20: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
17: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
20: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
6: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
8: Ох, что летит? Это прям над головой.
10: Это что летит?
8: Это дрон!
3: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 000 квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
3: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
11: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
12: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так вот, от лица ООН, так и все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
19: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
13: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте Под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения SOSUS записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта, а «Замедление» напоминало вопль, снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и Замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже. Вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможны резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
0: Радиолента. Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 1557 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радиолента. Прямая речь.
11: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
1: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслужили. Славянский и Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
19: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
20: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
20: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
4: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
20: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
14: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
15: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
16: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
15: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей Беспрозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей,